0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Радио Монте.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Монте-Карло. Вы слушаете

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, и днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Металлургия. 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Министерство иностранных дел России опровергло информацию о возможном введении выездных виз. В ведомстве заявили, что это ложь, запущенная и иноагентскими ресурсами для создания искусственной паники. Данный фейк имеет давнюю потрепанную историю. Недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах, говорится в сообщении ведомства. В МИДе напомнили, что право свободно выезжать из России гарантировано статьей Конституции. Порядок возможных ограничений регламентирован федеральным законом. Термин «выездные визы» не содержится ни в одном из документов, отметили дипломаты. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут уменьшить. Размер субсидируемой государством скидки может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производитель «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Решение, вероятно, будет принято до конца года. До окончания регистрации на Калужском космическом марафоне остается около месяца. Главный беговой праздник региона пройдет в седьмой раз. Старты запланированы 29 и 30 августа на набережной Ячинского водохранилища. Уже сейчас регистрацию прошли более 4000 участников из разных регионов страны. В первый день старта, в субботу, на дистанцию выйдут дети и пройдет забег безграничных возможностей. 30 августа, в воскресенье, взрослые участники преодолеют дистанции в 5 и 10 километров, а также полумарафон.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню. Круассан.
1: Один из кулинарных символов Франции – круассан – представляет собой небольшое хлебобулочное изделие в форме полумесяца из слоеного или дрожжевого теста. Несмотря на то, что в наши дни круассан ассоциируется прежде всего с французской кухней, придумали его не французы. Похожая по форме и способу приготовления выпечка существовала в Европе еще в средние века. Первый предок круассана появился в Австрии и носил имя «Кипферль». По одной из легенд, его изобрели в 1683 году, чтобы отпраздновать освобождение Вены от турецкой блокады. Необычная форма кулинарного изделия якобы должна была символизировать полумесяц, изображенный на турецком флаге. Во Францию прообраз круассана попал лишь в 19 веке. Австрийский офицер артиллерии Август Занг решил сменить сферу деятельности и открыл в Париже на улице Ришелье венскую булочную, ставшую чрезвычайно популярной. Там, среди прочих блюд, выпекались и необычные булочки в форме полумесяца, получившие знакомое в наши дни всем и каждому название круассаны. Постепенно они стали известны во всем мире, и сегодня практически каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал эту традиционную французскую выпечку.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов, северо-западный ветер до 6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью 17-19, и днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло, музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 111 тысяч за квадратный метр.
7: 111? 111!
8: Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
9: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: «Радио Монте-Карло».

0: Петербурге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме. Речь идет не о приостановке или замораживании членства. Мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода, сказал Алиев. Алиев напомнил, что в январе 2024 года делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением. Бензин с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 20 и 24% соответственно. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. В процентном выражении лидирует АИ-100. Отмечается большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем у сетевых. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. Низкий уровень безработицы сохраняется в Калужской области. По данным службы занятости, за первые полгода в поиске работы в кадровые центры региона обратилось более 4000 калужан, из них свыше 1500 удалось трудоустроить. На 1 июля на учете в службе занятости состояли около 1000 безработных. Общая безработица составляет 1%. При этом на одного зарегистрированного безработного приходится более 16 вакансий.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Платье. Юбка. Туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: В ленту! Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Уэм, do you feel like dancing? Дуэт Уэм состоял из Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Сегодня имя Майкла известно больше, именно он добился успеха после распада группы. Интерес к музыке проснулся у Джорджа после необычного случая.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: услуги 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Внешняя разведка Израиля Моссад несколько лет вела секретную разработку бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, рассчитывая с его помощью свергнуть власть в Тегеране. В 24-25 годах Ахмадинеджад под видом климатических конференций посещал Венгрию, где тайно встречался с тогдашним главой Моссада Давидом Барнеа. Израиль оплачивал ему жилье и поездки, а сам экс-президент сменил имидж на дорогие костюмы и начал учить английский. Попытка вывести политика на конспиративную квартиру Израиля в первые дни войны против Ирана сорвалась. Сейчас он находится под домашним арестом КСИР. Иранские спецслужбы раскрыли его связи с Моссадом. По словам окружения экс-президента, на сделку его толкнули жажда власти и желание отомстить после трех недопусков к выборам. В частных беседах он заявлял, что в случае победы признает Израиль в рамках Авраамовых соглашений. Евросоюз передумал запрещать себе рыбу из России. Из нового 21-го пакета санкций эту идею исключили. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, она не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение для Европы. Ранее Каллас также сообщила, что дипломаты 27 стран Евросоюза не смогли достичь соглашения по 21-му пакету санкций. Она отметила, что ограничения против России причиняют боль европейской экономике, но призвала немного потерпеть. Исторический фестиваль «Петровская ярмарка» пройдет в эти выходные в Мещовске. Он состоится в рамках празднования Дня города. Для всех посетителей будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, будут развернуты продуктовые лавки, где каждый сможет отведать разнообразные кулинарные деликатесы, в том числе и блюда старой русской кухни. Предусмотрена программа для маленьких посетителей. Кроме того, будут работать площадки с историческими реконструкциями. Добавлю, в этом году ярмарка состоится при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа, без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
3: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
4: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
5: Thank you.

0: Петербурге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Контракт авиакомпании Seven с государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой пересмотра или срыва. Главным препятствием остается отсутствие со стороны производителя гарантии по модернизации воздушного судна. Речь идет о переходе на кабину, рассчитанную на двухчленный экипаж, а также о фиксации сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращении времени простоя самолетов при техобслуживании. Еще одним нерешенным вопросом называется отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с почти 9 миллиардов рублей хотя бы на треть. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. Автор инициативы напомнил, что с января 2025 года действует скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителем. С марта этого года скидку 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителем, в одном бронировании. Обнинские дома украсят стрит-артом. Город в этом году станет местом проведения фестиваля уличного искусства «Переход». В его рамках на фасадах и в арках проспекта Маркса появятся арт-объекты от известных российских художников. В их числе художник и сценограф Алексей Трегубов, работавший с такими столичными театрами, как МХТ имени Чехова, театр имени Маяковского и Московским музеем современного искусства. Константин Данилов, один из основоположников граффити-движения в России с 90-х годов, создаст муралы на стыке живописи и городского пространства. Илья Слак, работающий в абстрактной геометрии, привнесет многолетний опыт уличного искусства. Художники приступят к работе уже на этой неделе.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло в Калуге 58-88-88.
4: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамат Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Brain for Time. В 90-м году Джордж Майкл выпустил свой второй сольный альбом под названием Listen Without Prejudice Volume 1. Этой пластинкой певец хотел показать, что он серьезный артист и автор качественных текстов. Именно поэтому название диска переводится как «Послушайте беспристрастно». Первым синглом с альбома стала композиция «Praying for Time», в которой говорится о социальной несправедливости. Трек сразу стал популярным, однако певец отказался снимать на него клип. Тогда студия звукозаписи выпустила собственное видео, где на темном фоне показывался лишь текст песни. Джордж Майкл. «Praying for Time».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. Северо-западный ветер до 6 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью 17-19, днем до 21 градуса. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111!
5: Да, дом сдан. И последний.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
4: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
9: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок Клонгтой.
2: Рынок Клонгтой открылся в Бангкоке в 80-х годах прошлого века. Несмотря на относительно молодой возраст, он считается самым аутентичным и одним из крупнейших рынков города. Клонгтой работает каждый день с 6 утра до 2 часов ночи, то есть жизнь здесь кипит практически круглосуточно. Рынок занимает огромную территорию. Некоторые даже сравнивают его с городом в городе. Внешне он напоминает лабиринт, в котором легко заблудиться. Повсюду множество лавочек, а их прилавки ломятся от продуктов, одежды и техники. По словам местных жителей, здесь самые низкие цены. Поэтому за свежими продуктами рекомендуют приходить ранним утром. Людей еще немного, и можно выбрать то, что нравится. Кажется, что на рынке Клонгтой можно найти все, что угодно. Например, дуриан – экзотический фрукт, который выращивают в тропиках. Цены на него могут кусаться. Деревья начинают плодоносить только спустя 5-7 лет после посадки. А каждый фрукт подвязывают, чтобы он не разбивался при падении. Главная особенность дуриана в его внешнем виде и запахе. Мягкий плод защищает оболочка, покрытая острыми шипами. А пахнет дуриан смесью гнили и сладостей. При этом мякоть фрукта обладает приятным ореховым вкусом и считается настоящим кладезем витаминов. Помимо диковинных фруктов и, конечно, морепродуктов, на рынке можно попробовать блюда традиционной тайской кухни. Например, паттай, жареную лапшу с овощами и морепродуктами, и острый суп том-ям с креветками. Он входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Еду готовят прямо на улице. Клонгтой рассчитан в первую очередь на тайцев, поэтому у гостей города есть возможность понаблюдать за привычками и обычаями местных жителей.
0: Истории со вкусом.
1: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии – или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

«Психология. Два часа дня».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: Море летней музыки на радио

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям.

0: круглосуточно.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор» – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: круглосуточно РУ.
1: 6+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Wham! Everything She Wants. Песня «Everything She Wants» группы Wham была написана Джорджем Майклом в 1985 году. В отличие от большинства других композиций, она родилась из готового инструментального трека. Майкл за вечер создал партии ударных и синтезатора, а на утро в гостиничном номере дописал вокальную часть. Изначально музыкант не рассматривал ее как потенциальный сингл, пока окружение не убедило его в успехе. Текст песни необычен для Wham. Он рассказывает о мужчине, оказавшемся в ловушке неудачного брака и известие о грядущем пополнении. По словам Майкла, это история о людях, вынужденных тяжело работать ради семьи, но чувствующих себя в западне. Хотя группа обычно предпочитала более легкие лирические темы, этот эксперимент оказался удачным. Wham. Everything She Wants.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло. Летнее меню. Песто.
1: Название самого известного итальянского соуса песто происходит от итальянского глагола «pestare» – «растирать» или «давить». И готовится он именно таким способом из базилика, оливкового масла, сыра и орехов. Родиной песто считается портовый город Генуя, расположенный на севере Италии. Говорят, этот соус появился еще во времена Римской империи, однако первое документальное свидетельство о его приготовлении появилось лишь в 1865 году. Обычно из-за большого количества базилика соус песто имеет специфический зеленый цвет, но иногда в него добавляют также томаты или красный перец, тогда соус становится красным. В других европейских странах существуют свои вариации песто. Например, во Франции, где он называется писту, в соус не добавляются орехи. В Австрии он готовится из тыквенных семечек, а в Германии вместо базилика используют черемшу. В наши дни, по традиции, песто чаще всего добавляют в пасту, используют для приготовления супов, а также едят с крекерами или просто намазывают на хлеб.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: южнее 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
1: Погода.
0: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.ру.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Рост цен в июне произошел из-за топливного кризиса в России. Это следует из заметки об экономике от зампреда Банка России Алексея Заботкина. Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе, но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. Об этом заявил зампред. Он указал, что инфляция связана с разовыми факторами. Первый – догоняющий отскок цен на овощи и фрукты, которые отстали от своей сезонной нормы в апреле-мае, а в июне наверстали это отставание. Вторым фактором является резкий рост цен на топливо. ЦБ намерен следить за ситуацией вокруг цен. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на этот вид мяса в целом по стране увеличилась на 15,5%. По состоянию на 1 июля средняя стоимость килограмма говядины составляет 745 рублей. Одна из причин – сокращение поголовья крупного рогатого скота и невозможность снизить цены из-за беспошлинного импорта. В Минсельхозе пояснили, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Каждая пятая компания в Калуге готова принимать на работу или стажировку несовершеннолетних. Данные сервиса Superjob приводит портал «Калуга-поиск». Так, 19% работодателей открыты для подростков, 8% готовы их трудоустраивать, еще 11% предлагают стажировки. Чаще всего этим летом школьникам предлагают вакансии курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. При этом сами подростки чаще всего ищут работу в торговом зале, на сборке заказов, в сфере общепита, курьерской доставки, промо-акциях и на позициях разнорабочих.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Монте.

0: реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111!
1: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
16: Ну?
15: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
17: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
18: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
19: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
20: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобиль.

0: и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Министерство иностранных дел России опровергло информацию о возможном введении выездных виз. В ведомстве заявили, что это ложь, запущенная и иноагентскими ресурсами для создания искусственной паники. Данный фейк имеет давнюю потрепанную историю. Недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, в 2022 годах, говорится в сообщении ведомства. В МИДе напомнили, что право свободно выезжать из России гарантировано статьей Конституции. Порядок возможных ограничений регламентирован федеральным законом. Термин «выездные визы» не содержится ни в одном из документов, отметили дипломаты. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут уменьшить. Размер субсидируемой государством скидки может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производитель Эволют, который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Решение, вероятно, будет принято до конца года. До окончания регистрации на Калужском космическом марафоне остается около месяца. Главный беговой праздник региона пройдет в 7-й раз. Старты запланированы 29 и 30 августа на набережной Ячинского водохранилища. Уже сейчас регистрацию прошли более 4000 участников из разных регионов страны. В первый день старта, в субботу, на дистанцию выйдут дети и пройдет забег безграничных возможностей. 30 августа, в воскресенье, взрослые участники преодолеют дистанции в 5 и 10 километров, а также полумарафон.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Истории со вкусом.
1: Рынки мира. Рынок Бреча.
2: Испанский город Сан-Себастьян славится своими песчаными пляжами, историческим кварталом и, конечно, гастрономией. Его даже называют гастрономической столицей мира. Так много здесь ресторанов, на чьих фасадах сверкают заветные звезды Мишлен. Вряд ли повара в этих заведениях смогли бы творить, если бы не местные рынки. Один из самых известных – «Ла Бреча», что в переводе с испанского означает «брешь». Несколько столетий назад на месте нынешнего рынка находилась крепость, защищавшая город. В начале 19 века английские войска, осаждавшие Сан-Себастьян, смогли сделать пролом в стене, отсюда и такое необычное название. Сам рынок появился в 1870 году, а здание, которое он занимает, несколько раз достраивалось. Изначально оно было сделано в виде английской буквы «U» или в форме подковы. Затем над внутренним двориком появилась крыша, а у самого здания — современный фасад. На рынке «Ла Бреча» можно попробовать все деликатесы страны басков. Именно сюда местные жители рекомендуют приходить за твердым сыром и диасабль, который делают из овечьего молока. Сыр так ценят, что у него даже есть свой стандарт, разработанный в 1987 году. А в соседнем городе каждый год проходит конкурс на лучший идиасабль. Конечно, на рынке можно попробовать не только сыр. Прилавки на первом этаже здания ломятся от фруктов, овощей, мяса и даров моря. Искушенные гурманы могут купить здесь пересебес, самый дорогой морепродукт. В народе его называют морской уточкой. Пересебес прикрепляется к скалам. Добывать его очень сложно, отсюда и высокая стоимость. За готовыми блюдами нужно отправляться на второй этаж рынка «Ла Бреча». Тут расположились кафе и рестораны. Здесь можно попробовать пинчос. Так в стране басков называют закуски, которые подаются к алкоголю. Пинчос найдутся на любой вкус, от креветок и омаров до белых грибов и закусок из яиц. А вообще жители Сан-Себастьяна настолько любят вкусно поесть, что у них даже есть секретные кулинарные общества. На закрытых собраниях повара готовят и пробуют новые блюда, а потом выпускают книги рецептов. Благодаря им каждый может почувствовать себя причастным к кухне басков.
0: Истории со вкусом.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Контракт авиакомпании Seven с государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой пересмотра или срыва. Главным препятствием остается отсутствие со стороны производителя гарантии по модернизации воздушного судна. Речь идет о переходе на кабину, рассчитанную на двухчленный экипаж, а также о фиксации сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращении времени простоя самолетов при техобслуживании. Еще одним нерешенным вопросом называется отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с почти 9 миллиардов рублей хотя бы на треть. В Госдуме предложили продавать авиабилеты для школьников на каникулах с 50% скидкой. Автор инициативы напомнил, что с января 2025 года действует скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, летящих с родителем. С марта этого года скидку 50% на внутренние рейсы могут получить дети, летящие с любым взрослым, не обязательно родителем, в одном бронировании. Обнинские дома украсят стрит-артом. Город в этом году станет местом проведения фестиваля уличного искусства «Переход». В его рамках на фасадах и в арках проспекта Маркса появятся арт-объекты от известных российских художников. В их числе художник и сценограф Алексей Трегубов, работавший с такими столичными театрами, как МХТ имени Чехова, театр имени Маяковского и Московским музеем современного искусства. Константин Данилов, один из основоположников граффити-движения в России с 90-х годов, создаст муралы на стыке живописи и городского пространства. Илья Слак, работающий в абстрактной геометрии, привнесет многолетний опыт уличного искусства. Художники приступят к работе уже на этой неделе.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя с Джорджем Майклом на радио Монте-Карло. Kissing a Fool. В 1987 году Джордж Майкл выпустил свой дебютный сольный альбом «Faith», ставший невероятно успешным по всему миру. Пластинка принесла своему автору и исполнителю премию Грэмми. Альбом, названный в честь песни «Faith», изначально должен был носить другое имя. Рабочим названием пластинки было словосочетание «Kissing a Fool». Его же носит и заключительный трек с этого альбома. Песня о боязни новых отношений из-за богатого опыта неудавшихся предыдущих. Любопытно, что в момент написания этой композиции ее автору не было еще и 25 лет. Джордж Майкл, «Kissing a Fool».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: «Психология», 8 часов вечера. Новости на радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Внешняя разведка Израиля Моссад несколько лет вела секретную разработку бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, рассчитывая с его помощью свергнуть власть в Тегеране. В 24-25 годах Ахмадинеджад под видом климатических конференций посещал Венгрию, где тайно встречался с тогдашним главой Моссада Давидом Барнеа. Израиль оплачивал ему жилье и поездки, а сам экс-президент сменил имидж на дорогие костюмы и начал учить английский. Попытка вывести политика на конспиративную квартиру Израиля в первые дни войны против Ирана сорвалась. Сейчас он находится под домашним арестом КСИР. Иранские спецслужбы раскрыли его связи с Моссадом. По словам окружения экс-президента, на сделку его толкнули жажда власти и желание отомстить после трех недопусков к выборам. В частных беседах он заявлял, что в случае победы признает Израиль в рамках Авраамовых соглашений. Евросоюз передумал запрещать себе рыбу из России. Из нового 21-го пакета санкций эту идею исключили. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, она не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение для Европы. Ранее Каллас также сообщила, что дипломаты 27 стран Евросоюза не смогли достичь соглашения по 21-му пакету санкций. Она отметила, что ограничения против России причиняют боль европейской экономике, но призвала немного потерпеть. Исторический фестиваль «Петровская ярмарка» пройдет в эти выходные в Мещовске. Он состоится в рамках празднования Дня города. Для всех посетителей будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, будут развернуты продуктовые лавки, где каждый сможет отведать разнообразные кулинарные деликатесы, в том числе и блюда старой русской кухни. Предусмотрена программа для маленьких посетителей. Кроме того, будут работать площадки с историческими реконструкциями. Добавлю, в этом году ярмарка состоится при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монтека.

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережная.
1: Английская набережная.
2: Где обязательно надо побывать, оказавшись в Ницце, так это на английской набережной. Одна из крупнейших и уж точно самая известная набережная Ниццы протянулась от моста Наполеона III до улицы Кё-де-Зетазуни. Своим возникновением ныне роскошная английская набережная обязана, как ни странно, нищим. Зима 1820-21 годов на Лазурном берегу выдалась на редкость холодной. И в Ниццу на зимовку отовсюду потянулась беднота всех мастей. В те времена недвижимость в городе в основном приобретали англичане, и одним из них был британский миссионер Льюис Уэй. Посмотрев на толпы нищих, он предложил проект дороги вдоль морского побережья города, что в итоге обеспечило многих бездомных работой. В честь Льюиса Уэя новая набережная получила свое первоначальное наименование – «Камин des Anglais». В скором времени дорогу, которая первоначально была шириной всего в 2 метра, переименовали в «Променад des Anglais», но табличка со словом «Камин» осталась до сих пор. Сейчас длина променада составляет целых 6 километров. Набережная начинается у аэропорта Ниццы, носящего название «Лазурный берег», и заканчивается у подножия замковой горы, на вершине которой устроено несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на набережную и бухту Ангелов.
0: Улицы мира.

0: Реклама.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов. Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+. Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: АО «Альфа-банк» 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: В Сбере. Самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Время джаза
14: на «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я музыкант в душе. На самом деле я совсем не певец. Мне далеко до настоящих певцов. Но я пою, потому что публика этого требует. Нэт Кинг Коул.

Время джаза. На радио Монте-Карло. Даяна Кролл. Даяна Кролл – вундеркинд от джаза. Еще в 4-летнем возрасте она начала играть на фортепиано. Подростком получила стипендию в престижнейшем музыкальном колледже Беркли, а после 2 лет учебы уже записала первый альбом. Популярность певицы росла стремительно, и спустя 5 лет Даяна выпустила альбом «When I Look in Your Eyes», ставший настоящим прорывом в ее карьере. Диск заработал 2 премии Грэмми и номинацию в категории «Лучший альбом года», чего обычно удостаиваются только поп-альбомы. Даяна Кролл.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер северных направлений 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 19 градусов, а днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.